die rammelen. Ну нет никакого дела. Ничего себе. Так стало быть, так-таки нет.